0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
1: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0505-0506.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: поторгуемся.
1: Продается посевная поливная земля Карадобио Каратюбем. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558 602 302. 0558 602 302. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
3: Зубная боль не терпит ожидания.
1: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
2: Реклама.
1: 4 сентября в районе Веселых Горок в Почтовом был утерян чип-ключ от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0505-220021. 0505-220021. 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
2: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram /огонек_169.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505-0516.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. Максат Асаналиев назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности. Указ подписал президент Садыр Жапаров. Асаналиев 30 июня подал в отставку с поста генерального прокурора. После этого временно исполняющим обязанности главы Генеральной прокуратуры был назначен Малик Бектурганов. В это время Максат Асаналиев работал исполняющим обязанности главы ГКНБ. В Кыргызстане резкий рост зарплат в госсекторе может усилить инфляцию, предупреждает Международный валютный фонд. По данным МВФ, на оплату труда работников государственного сектора сейчас приходится около 9,5% ВВП, что выше показателей стран региона с сопоставимой экономикой. В последние годы расходы государства на зарплаты составляли 8-10,5% ВВП. В фонде отмечают, что зарплаты госслужащих иногда несколько лет не меняются, а затем резко повышаются. Такой подход увеличивает нагрузку на бюджет и может создать дополнительное давление на цены. МВФ рекомендует повышать оплату труда учителей и медработников, но одновременно предлагает сдерживать расходы за счет сокращения административного персонала и более умеренного роста зарплат в органах госуправления. Гражданам Кыргызстана пока не требуется оформлять электронное разрешение КАЗ-ЕТА для въезда в Казахстан. Система продолжает работать в пилотном режиме. Разрешение не обязательно и плата за него не взимается. По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан, с 25 августа 2026 года вступили в силу законодательные нормы, создающие основу для поэтапного внедрения электронного разрешения на въезд для граждан стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 44 тенге, евро 101 сом 66 тенге. Курс рубля 1 сом ровно, тенге 19 тенгов, юань 13 сомов 3 тенге. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
8: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
4: Поторгуемся!
3: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
5: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: life. На заметку. На заметку.
1: Если вы утром проснулись в ботинках, значит, весь день будет болеть голова.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
5: Радио «Татина». Нам.

0: секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
3: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0 бещу зеребещ, 0 бещ он алкушич.
4: Татина ФМ.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
4: Поторгуемся!
3: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
5: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: цитата.
1: Половинок не существует, есть только цельные личности. Отсюда все проблемы. Александр Гордон.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера.
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».
0: Нам

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Таможенники пресекли канал контрабанды по сбыту синтетических наркотиков в Кыргызстан. Из незаконного оборота изъяли более 3 килограммов запрещенного вещества, стоимость которого на черном рынке превышает 15 миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС. Как отмечается, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Московской области таможенники остановили автомобиль, в котором они обнаружили 3 прозрачных пакета с порошком. Установлено, что один из членов организованной преступной группы, 30-летний россиянин, замаскировал наркотики и передал его курьеру под видом легального товара для последующей доставки в Кыргызскую республику. Экспертиза показала, что в пакетах находилось синтетическое наркотическое средство «Альфа-ПВП». Правила обязательного страхования ответственности туроператоров перед туристами утвердил Кабинет министров.

0: Министров Кыргызстана. Согласно постановлению, туроператоры должны обеспечить страхование туристов, медицинское, либо от несчастных случаев. Новые правила приняты в соответствии с законом о страховании и страховой деятельности и о туризме. Согласно расчетам чиновников, страховка для одного туриста должна стоить около 400-500 сомов в день или от 3000 до 10 тысяч сомов за весь тур. В профильном ведомстве считают, что общую стоимость путевки такая сумма увеличит не более чем на 1-2%. Постановление вступит в силу через 10 дней. Пятый народный курултай пройдет 18 декабря в Бишкеке. Указ подписал президент Садыр Жапаров. В курултае примут участие 700 делегатов. Их выборы и проведение мероприятия будет координировать оргкомитет. К этой работе привлекут представителей государственных органов, органов местного самоуправления и экспертов. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 44 тиына, евро 101 сом 66 тиынов. Курс рубля 1 сом ровно, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 3 тиына. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
4: Поторгуемся!
3: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.
1: Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Я очень хорошо готовлю. Могу навешать лапшу, переборщить, заварить кашу, подлить масло в огонь. А во время конфликтов и стресса повторяю про себя мантру. Это не мой цирк и не мои обезьяны. Сегодня обсудим, какие еще есть способы сохранять спокойствие в любой ситуации. Самый простой и часто рекомендуемый психологами способ – выпустить эмоции на бумагу. Выдели 10 минут, возьми лист и ручку и опиши все, что тебя беспокоит. Редактировать не надо. Не заморачивайся по поводу пунктуации или использования ненормативной лексики. Ты можешь писать все, что хочешь и так, как хочешь. Когда закончишь, сомни и выкинь лист. Или же подожди, соблюдая меры безопасности. Этот ритуал поможет отпустить тревогу и очистить разум. Нет под рукой бумаги и ручки, окей, доставай наушники. Ученые давно доказали, что некоторая музыка успокаивает. Найди трек с частотой около 60-70 ударов в минуту и включай его, когда все бесит. Дыхание стабилизируется.

0: Ощущение контроля над жизнью вернется. Еще один действенный способ – метод обратного сценария. Когда ты в стрессе, в голове возникают жуткие варианты развития событий. Сломай шаблон, переверни все с ног на голову и представь, что ситуация уже разрешилась самым благоприятным образом. Визуализируй, какие действия к этому привели, какие эмоции ты испытывал. Фокус внимания сместится с мысли «я бедный и несчастный» на раздумье, как можно поступить, чтобы не чувствовать себя обиженкой. Действуй согласно намеченному в голове плану, тогда тревога постепенно уйдет. Не можешь держаться и думать о хорошем? Замедлись, говори спокойнее, дыши глубже, двигайся плавно. Это поможет обмануть мозг. Осознанные неспешные действия дают сигнал нервной системе, что опасности нет, и помогают добавить равновесие. Еще может помочь персональный якорь спокойствия. Это может быть любой предмет, который легко носить с собой. В моменты тревоги просто достань вещь, сожми ее в руке и начни перемещать фокус внимания с проблемы на свои ощущения. Какая у нее текстура, какая температура и так далее. Постепенно контроль над эмоциями вернется. В следующий раз, когда кто-нибудь захочет покатать тебя на эмоциональных качелях, помни, ты владелец парка аттракционов.
1: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продается посевная поливная земля Карадобио Каратюбем. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
3: Зубная боль не терпит ожидания.
1: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
2: Реклама.
1: 4 сентября в районе Веселых Горок в почтовом был утерян чип-ключ от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0505-2200-21. 0505-2200-21. 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0553-3115-33.

0: Цитата.
1: Правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55, 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-55.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии Татина FM Владислав Славецкий. Здравствуйте. Переезд торговцев со старого Ужского рынка в новый комплекс за городом начнется в ближайшее время. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. По его словам, новый рынок готов на 90%. Перед переездом необходимо проверить инженерные системы и подготовить объект к зиме. Все торговые места внесут в единую электронную базу и пронумеруют. Оплачивать аренду предприниматели смогут через приложение «Тундук». Новый комплекс занимает 155 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрены торговые и складские помещения, холодильные центры, спортивные залы, мечети, медицинские пункты. После переезда старый Ужский рынок планируют закрыть, а на его месте создать современную зеленую зону для отдыха.

0: языка. В Кыргызстане изменили начало и конец учебного года для учреждений среднего и начального профессионального образования. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. Согласно документу, даты начала и завершения учебного процесса в колледжах, техникумах, лицеях и училищах страны теперь будут утверждаться по гибкой плавающей схеме. Ранее учебный год в образовательных организациях начинался 1 сентября и завершался 30 июня. Принятые изменения позволят учебным заведениям и министерству адаптировать образовательный график с учетом различных факторов. В Бишкеке с 23 по 25 сентября пройдет финальный этап республиканского конкурса «Учитель года». По данным Минпросвещения, в финале примут участие 133 педагога, прошедших областной и городской этап конкурса. Они будут соревноваться в 18 номинациях, среди них учителя начальных классов, кыргызского и русского языков и литературы, математики, истории, иностранных языков, естественно-научных и творческих дисциплин. Финал пройдет в три тура: педагогические ситуации, мастер-класс и урок. Участники продемонстрируют профессиональные знания, педагогические компетенции и практические навыки. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 44 тыина, евро 101 сом 66 тыинов. Курс рубля 1 сом ровно, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: На заметку. На заметку.
2: Если ваш муж позавчера вернулся вчера утром, а вчера вернулся сегодня, можете быть уверены, что сегодня он вернется завтра.
3: Реклама.
4: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
5: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
4: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
5: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хиссенс».
4: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
5: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
4: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
5: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
4: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
5: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Караболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15:30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Караболта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
6: Нам...

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Выражение «тихой сапой», наверное, слышал каждый из вас. А вот знаете ли вы его значение? Наверное, нет. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Оказывается, что выражение к нам пришло из Франции. Французское слово «сап» в переводе на русский означает «траншея» или «подкоп». Во французский же язык это слово, в свою очередь, пришло из итальянского «заппа» – «заступ» или «мотыга». Это словосочетание часто использовали военные. В период с 16 по 19 век сапы называли подкоп или рытье траншеи или тоннеля для скрытого наступления, либо с целью незаметного приближения к войскам противника. То есть в те времена выражение «тихой сапы» означало произвести тайный подкоп или скрытно выкопать тоннель. Сейчас это словосочетание означает действовать из-под тишка, скрытно, незаметно добиваться чего-либо или незаметно куда-либо проникнуть. Стоит добавить, что траншеи тогда выкапывались чаще всего с целью заложить взрывчатку под укрепление противника. Соответственно, слово «сапер» тоже берет корни из тех времен. Еще больше интересного вы услышите на территории фактов.
1: Территория фактов.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и...

0: Антикризисный кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье.
2: Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет.
0: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
3: Активно. Активно.

0: Реклама.
1: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
2: Поторгуемся!
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. К лицам, негативно влияющим на развитие страны, будут применяться строгие меры в рамках закона, заявил на открытии второй сессии Жогорку Кенеша 8-го созыва президент Садыр-Жапаров. Он заявил о необходимости принять меры в отношении лиц, которые намеренно дестабилизируют ситуацию в обществе и вводят граждан в заблуждение. Глава государства призвал общественных деятелей, депутатов, экспертов, журналистов и блогеров ответственно относиться к публичным заявлениям. Новый учебный год в профлицеях продлится до 3 июля 2027 года. В организациях начального профессионального образования учебный год начнется 15 сентября 2026 года и завершится 3 июля 2027. Об этом сообщает Минпросвещение. Решение принято, чтобы определить оптимальную продолжительность учебного года и правильно распределить учебную нагрузку. Кабмин изменил правила работы организации начального профессионального образования. Теперь сроки начала и окончания учебного года в профлицеях определяет Минпросвещение. Казахстан занял первое место в медальном зачете всемирных игр кочевников после пересчета наград. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Асхат Алагозов. По его словам, организаторы отдельно учли медали 3 казахстанских спортсменов, из-за чего итоговый результат изменился. У Казахстана оказалось 32 золотые награды. Ранее первое место отдавали Кыргызстану. У нашей сборной было 30 золотых медалей, у Казахстана 29. При этом агентство физкультуры и спорта заявило, что по концепции игр официальный общекомандный зачет медалей среди стран не ведется. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиенов, евро 101 сом 53 тиена, курс рубля 1 сом 1 тиен, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 3 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tina.kg. Удачи в делах!

0: та Тіна ФМ. Включай, танцуй і попивай.
1: What's going on?

0: в условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок: 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Рекламная служба. 0555-05-1063.

Но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нами.

0: Реклама.
1: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
2: Поторгуемся!
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Реклама.
1: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
2: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-10-63.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Погода.
1: Теперь немного информации о погоде в Карабалте и Почуйской области. На ближайшие дни тепло и солнечно. Температура будет постепенно расти до плюс 31-34 градусов. Но ближе к выходным погода немного остынет. Температура опустится примерно до 25-26 градусов. Возможен дождь. А дальше еще прохладнее. Около плюс 18, плюс 26 местами возможен небольшой дождь. Так что пока жара с нами, ловим тепло и заряжаемся хорошим настроением. Это Татина FM.
0: Хиты

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Понято, сидя там в пробке, но на сердце много.

0: Поторгуемся!
1: Продается посевная поливная земля Карадобио Каратюбем. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558 602 302. 0558 602 302. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. 4 сентября в районе Веселых Горок в Почтовом был утерян чип-ключ от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0505-220021. 0505-220021. 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Катина FM.

0: Цитата.
1: Противоположности притягиваются. Именно этим и объясняется наличие такого большого количества идиотов в вашей жизни. Михаил Казаков.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505-05-10-60.
5: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. С 1 октября в Кыргызстане проиндексируют пенсии. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Согласно документу, страховую часть пенсии увеличат на 20%. При этом сумма повышения для одной пенсии не может превышать 10 тысяч сомов. После индексации общий размер пенсии должен составлять не менее 8 800 сомов. Эта сумма указана без учета надбавок. Инфляция в Кыргызстане в июле 2026 года ускорилась до 11,5% против 11% месяцем ранее. По оценке аналитиков Евразийского банка развития, главным фактором стало повышение коммунальных тарифов. Стоимость водоснабжения выросла на 24,7%, а тарифы на электроэнергию на 5,5%. Дополнительное давление на цены оказал высокий потребительский спрос на одежду и обувь, а также услуги ресторанов и гостиниц из-за притока нерезидентов. При этом рост цен на продукты замедлился на 9,1% благодаря удешевлению овощей. Однако внешнее давление сохраняется. Мировые цены на зерновые остаются на 6,9% выше уровня прошлого года. В банке ожидают, что по итогам 2026 года инфляция останется значительно выше целевого диапазона Нацбанка 5-7% и составит те же 11,5%. В новом учебном году учащиеся 6 и 11 классов будут дополнительно учиться по субботам. По данным Минпросвещения, это связано с тем, что учебный год начнется 15 сентября и завершится 25 мая. Дополнительные учебные дни необходимы для полного освоения школьной программы. Всего предусмотрено 8 учебных суббот. Их график школы будут формировать самостоятельно и согласовывать с родителями и территориальными управлениями образования. Для учащихся первых 5 классов сохраняется 5-дневная учебная неделя без изменений. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиенов, евро 101 сом 53 тиена, курс рубля 1 сом 1 тиен, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 3 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tina.kg. Удачи в делах!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Милый, а форель сегодня будет?
7: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
6: Рекламная служба
8: 0555 05 10 63.
6: Радио Татина.

0: Реклама.
1: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
2: Поторгуемся!
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина ФМ». Включай.
4: Танцуй и попивай.

0: На заметку. На заметку.
1: Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера.
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
4: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0505 0510 он алкушит.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
2: Поторгуемся!
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0556-252501.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее. Только хиты. Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере. Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
2: Радио Татина. Джарнама хызматы. 0555-0560.
3: Радио Татина.
4: Нам по пути.

0: чем тебе я. Где я, с кем я, слез.
1: В Кыргызстане 6 часов вечера.
2: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18001800170027КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве.

0: Оформление документов сделать это нужно будет в течение 30 рабочих дней. Иностранцы, которые находились в Кыргызстане дольше разрешенного срока, также смогут оформить вид на жительство в соответствии с миграционным законодательством. Медицинскую справку 095У и карту профилактического медосмотра 026У для школьников перевели в электронный формат, об этом сообщили в Кабмине. Ранее документы оформлялись только на бумаге, а родителям приходилось самостоятельно предоставлять их в школу. Кроме того, результаты профилактических осмотров не вносились в единую информационную систему. Теперь справка и медицинская карта оформляются медработников в электронном виде и передаются образовательным организациям. Документы также будут доступны родителям в приложении «Тундук». Нацбанк до конца года должен разработать и провести пилотное тестирование платформы цифрового сома. С 2027 года его испытают в реальных условиях с последующим поэтапным запуском по стране. Такое поручение президент Садыр Жапаров дал на заседании в Чолпон-Ате. Участники также обсудили регулирование и налогообложение виртуальных активов, вопросы безопасности и санкционные риски. Кроме того, представили цифровую платформу для лицензирования и надзора за отраслью, которую начнут тестировать с 1 января 2027 года. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 53 тыина, курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radionatina.kg. Удачи в делах!
1: Включай, танцуй и подпевай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио «Татина».

0: Цитата.
1: Среди беспорядка найдите простоту, среди раздора найдите гармонию, в трудности найдите возможность. Альберт Эйнштейн.
2: Реклама.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Милый, а форель сегодня будет?
5: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0-558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063.
2: Радио «Татина».
0: На

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Напоминаю о важном. Чем дороже Новый год встретишь, тем беднее проживешь январь. Давай обсудим, как спланировать траты перед праздником, чтобы 2 января внезапно не остаться на мели. В этом вопросе без списков никак не обойтись. В них перечисли тех, кого ты планируешь поздравить, украшения, наряды и продукты, которые хочешь купить. Далее определись с бюджетом и подсчитывай потраченные деньги каждый день. К слову, те же платья, елки или элементы дизайна квартиры можно взять в аренду, а подарки сделать своими руками. В некоторых случаях это обходится дешевле, тем более что поделки и домашняя выпечка с каждым годом все больше входят в моду. Чтобы не остаться с пустым кошельком после праздников, закупайся заранее. Объясню, почему это важно. Первое. В магазинах не будет новогодней атмосферы, которая может склонять к необдуманным тратам. Второе. Не будет пробок и скопления народа. Ты сможешь спокойно пройтись по нужным тебе торговым точкам и получить все внимание продавцов. Сервис будет более качественным, удовольствие от покупки получишь больше. Что касается покупок в инете, здесь тоже советую не медлить. Если заказывать что-то в последний момент, товар может внезапно закончиться на складе, возникнут проблемы с доставкой. Заказ может вообще тебе не понравиться, а времени поменять его не останется. Придется экстренно покупать что-то новое. Стрессы и лишние расходы обеспечены. Ну и напоследок еще один совет, который поможет сэкономить. Начни ссориться с людьми уже сейчас, чтобы не делать им подарки на Новый год. Не тяни до последнего.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Радио «Татина».

как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Поторгуемся!
1: Продается посевная поливная земля Карадобио Каратюбем. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558 602 302. 0558 602 302. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. 4 сентября в районе Веселых Горок в Почтовом был утерян чип-ключ от автомобиля, нашедшего просьбу вернуть за вознаграждение. Телефон 0505-220021. 0505-220021. 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
3: Татина FM.

0: На заметку.
1: Никогда не скрывайте свой возраст, иначе вам могут дать больше лет, чем есть на самом деле.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Радио Татина.
4: Нам

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Сервис «Тундук» расширяет возможности. Процесс получения разрешения на посещение приграничных территорий Кыргызстана переводится в электронный формат. Оформить пропуск можно будет через разрабатываемый сервис в приложении «Тундук Travel». Для получения разрешения заявителю достаточно загрузить необходимые документы в систему, оплатить услугу в режиме онлайн и получить итоговый документ в виде QR-кода. Интерфейс цифровой платформы поддерживается на нескольких языках, что облегчит процедуру оформления пропусков для иностранных путешественников. Запуск «Тундук Travel» назначен на середину сентября. Более 193 тысяч первоклассников планируют принять школы Кыргызстана в этом году. По данным Минпросвещения, именно столько мест предусмотрено с учетом возрастных расчетов. Вместе с этим сейчас в школах остается около 50 тысяч свободных мест. Электронная запись в первый класс продлится до 15 сентября. После ее завершения будет известно точное количество детей, поступивших в первый класс в этом году. Кыргызстан выдвинул на «Оскар» фильм «Кассандра» режиссера Бекзата Перматова. Решение принял Национальный отборочный комитет. Картина поборется за номинацию «Лучший международный полнометражный фильм». «Кассандра» – мистический фильм ужасов, в котором молодая девушка после тяжелой утраты сталкивается с древним злым духом Албарсты. В основу картины легли кыргызские мифологии и мотивы произведения Чингиза Айтматова. Съемки проходили в Бишкеке и селе Актерек Иссык-Кульской области. Главные роли исполнили Энлик Аимгазы, Кулаим Канеметова и Айнура Качкенбек Кызы. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 53 тыина, курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.natina.kg. Удачи в делах!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
7: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
6: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
7: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хиссенс».
6: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
7: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
6: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
7: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
6: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
7: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Карабалта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
6: Рекламная служба
8: 0555 05 1063.

0: Реклама.
1: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
2: Поторгуемся!
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Стараться забыть кого-то, значит все время о нем помнить. Эрих Мария Ремарк.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
7: Радио «Татина». Нам.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Количество контактов общения у современного человека может исчисляться сотнями и даже тысячами. А задумывались ли вы, какое максимальное число знакомых может быть у человека? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
1: Заводить отношения с другими людьми, поддерживать их, а также помнить о том, какие отношения у других людей между собой – это основа социального взаимодействия. Любой человек, функционирующий в социуме, ориентируется на свою сеть знакомств. За свою жизнь мы контактируем действительно с тысячами людей и с кем-то перекидываемся лишь взглядом, а с кем-то бок о бок проводим десятки лет. Но знакомыми мы назовем лишь того, с кем у нас есть минимальные отношения, больше, чем просто совместные дела. В ходе многолетних научных исследований выяснилось, что наш мозг ограничен физиологией, так как природа не готовила нас к жизни в городах-миллионниках, количество наших знакомых ограничено. Профессора-антрополога Оксфордского университета, выдвинувшего и обосновавшего эту гипотезу, зовут Роберт Данбар. И в своих исследованиях он определил, что мы способны поддерживать постоянные социальные связи не более чем со 150 людьми. Именно это число и принято называть числом Данбара. Эксперимента ради, откройте телефонную книгу и посчитайте количество тех, кому вы звоните в течение недели с целью поинтересоваться, как дела. Обещаю, вы удивитесь. Еще больше интересного вы услышите далее.
0: Территория фактов. Татина FM. Включай. Танцуй по

0: кризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте. 0555-05-1063.
4: Радио «Татина». Нам

0: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
1: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане запущен механизм прямого завоза племенного рогатого скота для фермеров. Как сообщает Минсельхоз, приобретать его можно по льготному кредитованию по 3% годовых. Механизм позволит фермерам получить качественный племенной скот без дополнительных наценок, посредников и по цене, близкой к себестоимости. В рамках проекта в страну уже завезено 300 голов абердино-гусской породы. Всего планируется поставить до 20 тысяч голов племенного скота. На реализацию проекта в этом году предусмотрено более 1 миллиарда. В дальнейшем планируется расширить поставки за счет племенных пород молочного направления. Кыргызстан получил возможность экспортировать в Китай свежую малину, ежевику и смородину. Как сообщает Минсельхоз, между странами подписан фитосанитарный протокол. Ранее кыргызстанские ягоды в основном поставляли в страны ЕАЭС и на другие традиционные рынки. Теперь у фермеров появится новое направление для экспорта. Ожидается, что выход на китайский рынок будет способствовать увеличению производства и развитию переработки ягод. В селе Ширин Сузакского района построили новую школу на 150 мест. На ее строительство из республиканского бюджета направили 78 миллионов сомов. Двухэтажное здание включает учебные кабинеты, лабораторию, компьютерный класс, столовую, библиотеку, актовые и спортивные залы. Школа полностью оборудована для учебного процесса. Общая площадь здания – 1480 квадратных метров. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 53 тыина, курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: в условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсолук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсолук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
4: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
1: Нам

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505 0516.

0: Картина FM.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал при

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Татьяна ФМ.

0: FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
1: Where's my snare?

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.